0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориган».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живо для вас.
11: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

never make an effort to stay in touch.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание. Уильям Джеймс.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните
4: 290101.
6: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
7: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
6: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
7: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
6: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
7: 266-300.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ошибка. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 66 0.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Адольф Дистервек.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Эрих Мария Ремарк.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ошибка. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живая для нас.
11: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь. Именно с помощью этих качеств тупость управляет миром. Уильям Текерей.

и бьется пульс, и бьется пульс, и бьется пульс, и бьется пульс, и бьется пульс.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба – женщина. Никколо Макиавелли.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто сплетничает с вами, тот сплетничает о вас. Испанская пословица –

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
5: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живое для вас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. Грейс Хоппер.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Всем большой привет. Давайте обратимся нашим вниманием к такой важной сфере жизни, как финансы. И подумаем, прочувствуем такой момент, у кого или где вы можете научиться, как эффективно управлять и приумножать ваши деньги. У кого или где, в каком месте, в какой-то, может быть, школе, согласно каким-то эффективным методикам, вы можете научиться управлять вашими финансами. И это очень важный момент, потому что успешные финансовые люди, они ведь постоянно учатся и применяют какие-то стратегии. Не всегда нужно изобретать велосипед и во всем разбираться самому, самой, а можно найти человека, либо какую-то школу, либо какое-то место, где можно научиться управлять финансами грамотно. Вот давайте с этим моментом сегодня побудем, прочувствуем. Хорошего дня, удачи и на связи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
2: Белое радио. Время экспериментов.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тупик – это отличный предлог, чтобы ломать стены. Братья Стругацкие.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660.

0: that.
1: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Проактивные березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, всем привет и отличного настроения. С вами Белое радио и Максим Станкевич. И это наша рубрика про активные березники. И сегодня у меня очень активные гости, группа Ориганум. Ребята, всем привет.
2: Всем привет.
3: Привет, привет.
1: Привет. Группа Ориганум, а иначе рок-группа, группа, которая пишет свои песни, пишет свою музыку, и уже скоро у ребят будет концерт. Друзья, быстро пробегусь по именам. Сегодня у нас Даниил Плетенев, басист и звукарь.
4: Привет, привет.
1: Олег Устратов, гитарист.
5: Всем привет.
1: Софья Андреева, вокалистка.
6: Рада познакомиться.
1: И Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор текстов. Вот все забрал на себя.
7: Всем привет.
1: Скромно так, да? Друзья, ну и главный повод, который мы сегодня, отмечаем. 19 июня у ребят будет настоящий живой концерт на теплоходе «Юнга Камы» в Соликамске. Что такое сегодня, друзья, настоящий живой концерт?
5: Сегодня настоящий рок-концерт – это когда мы выходим на сцену с нашими инструментами и даем жару, даем року.
1: Сколько ватт там будет мощи?
5: Все.
6: Сколько существует, да.
1: Ну что, друзья, давайте познакомимся. А сколько лет вообще существует группа?
7: Первые мысли создать группу были еще лет 7 назад. А первые активные действия пошли, наверное, года 2-3.
1: Это у нас Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор, и основатель группы. То есть можно сказать, что группа существует 3 года.
7: Порядка 3 лет, да.
1: Да, друзья. И с нового года, то есть уже почти 6 месяцев, полгода, песни группы «Ориганум» звучат на Белом радио. Вот ваш состав, он с самого начала такой, какой есть, или же группа немного менялась?
4: Вообще у нас группа постоянно менялась. Вот, к примеру, самый молодой из участников нашей группы, ну, кто меньше всего у нас участвует пока что, это Олег, да.
1: Сколько времени уже?
5: Я участвую в этой группе примерно с начала 25-го года, то есть уже...
1: Слушай, ну так-то уже полтора года.
5: Уже так-то довольно давно, на самом деле.
1: Так что коллектив уже устоявшийся.
5: Как бы вот в текущем составе состав существует и активно действует. Вот.
1: Что у вас? Какие музыкальные инструменты?
6: Так, ну у нас есть две крутые гитары, два мощных вокалиста.
1: Один из них это я, да, один говорит
6: них,
1: Софья?
6: Один из них это я, да. Ну и бас-гитара. Ну, про гитару я уже сказала.
1: Как мы забыли, бас-гитару, это главный инструмент в роке, да?
6: Бас-гитара, да.
1: Слушайте, как у вас дела с барабанщиками? Я знаю, что это как бы такая больная тема для многих рокеров.

0: Кисликамск. Как часто проходят концерты вне рамок каких-то кафе, вне рамок заведений?
1: По очевидным причинам у нас это происходит только летом, но потому что тепло, людям хочется отдыхать, а так, ну, у нас иногда происходят такие концерты уличные. Редко они рокового формата, то есть, как бы, ну, рок-сцену у нас в деревнях, ну, маловато, если честно, с нашей точки зрения. А тут вот есть возможность выступить на воде, в движении, с живым звуком.
0: Слушайте, а какой средний возраст вот ваших участников, ваших музыкантов? Вообще, потому что есть ощущение, есть мнение, что рок – это уже музыка, ну, достаточно таких поколенческих людей. То есть 40-летних рокеров я видел много, да, 20-летних рокеров я видел мало. Какой у вас средний возраст?
2: Ну, самый молодой у нас участник.
0: Участница?
2: Участница. Сколько лет?
3: Мне 19.
0: Вот. И рок нравится?
3: Безумно.
0: Безумно. А вообще рокеров много вот в вашей среде, в вашем окружении?
3: К сожалению, нет. Очень хотелось бы, чтобы... Вообще рок для всех — это что-то такое немножко, наверное, страшное, что-то громкое, но на самом деле, мне кажется, вот именно даже взять наши песни, в них есть очень много глубины, в них есть очень много скрытых смыслов, которые можно на самом деле раскрыть по-своему. То есть рок — это что-то большее.
0: Я понимаю эти слова, потому что я вот всю жизнь тоже люблю рок. Почему? Потому что, как правило, в попсовых песнях очень примитивные тексты и, ну, скучновато, да? Рок — это всегда про некую глубину и действительно про некие смыслы. И поэтому, причем они очень часто лежат не на поверхности, а в таком ассоциативном ряде. Так, а с другими музыкантами в Березняках дружите?
4: Да, мы, конечно, поддерживаем... Так, общение с другими местными группами, например, с группой «Ньютон» или с группой «Бобронариум», которые сейчас переехали в Пермь. Вот, например, они помогали нам с распространением информации о нашем концерте 19 числа, и мы также ответили им распространением о их концертах. Я думаю, это означает наши дружеские связи.
0: Согласен. Слушайте, а не было ли желания провести какой-то такой концерт, вот типа коммуникативной трубы, как был раньше, когда на одной площадке, на одном мероприятии объединяются, ну, несколько групп, 2-3 группы, 4 группы, чтобы реально собрать в Березняках такой хороший концерт, ну, чтобы было несколько сотен человек. Не просто там 20-30, да, а вот прям такая нормальная аудитория собралась.
1: На самом деле мы такой концерт уже провели в том году.
0: И я о нем не знал.
1: Да.
0: Меня на нем не было.
1: Весной мы проводили фестиваль такой небольшой, закрытый.
0: Закрытый.
1: Ну, он в закрытом помещении, потому что было холодно еще. Мы провели его в закрытом помещении.
0: Народ собрался? Вообще люди пришли?
1: Ну, да, скупили все билеты.
0: Ага. Ну, в принципе, этого достаточно. В этом году планируется такое мероприятие?
1: Очень бы хотелось, но там есть проблемы с
0: организационной. Да. Слушайте, друзья, если у вас такое мероприятие будет зарождаться, я готов поучаствовать в качестве информационного партнера. Белорадио примет участие, потому что мы любим рок. А давайте поговорим немного о личном. То, что вы музыкант, это понятно. А чем вы занимаетесь в основное рабочее время? Потому что, я так понимаю, музыка — это все-таки не профессионально. Музыка — это больше хобби. Или же я ошибаюсь? Кто-то здесь профессиональный музыкант?
2: Профессиональный музыкант...
0: Максим Малинин у микрофона.
2: В моем понимании профессиональный музыкант — тот, который зарабатывает музыкой на жизнь.
0: Да.
2: То есть это его основной профиль, правильно? Ну, у нас таких нет. И таких, в принципе, единицы в городе. Вот. Ну, вот на нашем примере, если... Я люблю музыку и занимаюсь ею уже несколько лет. А основной у меня род деятельности – это работа в шахте.
0: Вот только хотел сказать, я шахтер.
2: Да.
0: Так, ну, нормально. Зато есть возможность покупать хорошую гитару, хорошее оборудование. Так, переключаемся. Софья у нас.
3: На самом деле, я учусь в таком приличном заведении, музыкальный колледж, на отделении хоровой дирижер. Очень, да,
0: немножко
3: нестыковка такая случилась, что-то ты рок и дирижирование.
0: Не вижу как бы противоречий, потому что то музыка и здесь музыка.
3: Ну да, согласна, но немножко все равно разделение есть. В моем понимании все-таки классическая музыка и рок — это все равно немножко с разным характером музыка. Поэтому

0: Я все-таки такая собранная, а в рок-версии своей я могу расслабиться, да, абсолютно согласна. Беру такие высокие ноты, что я вообще не подозревала никогда, что могу так петь, за что благодарна ребятам. Вот. Так что очень интересный опыт. Вообще не думала я, что когда-нибудь буду петь в музыкальной какой-то рок-группе, потому что для меня, как и для многих, думаю, рок — это что-то вот такое агрессивное.
1: В музыкальный колледж ты пошла сознательно?
0: Мне мама туда приехала.
1: Спасибо маме, да?
0: Спасибо маме, да. Не пожалела. Очень замечательные учителя. Вот. Но не мешает никак вообще контактировать с группой. Правда, сейчас экзамены, и вот такое время, весна-лето, сложновато сочетать все, но получается.
1: Угу. Переходим к Олегу. К Олегу Устратову, гитарист.
2: Я бы сказал, что музыка — это мое давнее и основное хобби. Основной род деятельности у меня часто менялся по жизни. Прямо сейчас вот я айтишник в казенном учреждении, занимаюсь вот компьютерами в разных организациях, поддерживаю, скажем так, на плаву. Вот. А музыка — это хоть и не прибыльная, но основная часть моей жизни.
1: Ясно. Даниил?
3: Да, вот буквально пару лет я на самом деле закончил Вязниковское музыкальное училище, где сейчас учится Софья. Вот, на специальный звукооператор. Вот по профессии работаю, но на полставки. А так основной род деятельности у меня все-таки пока что это телевидение.
1: А на телевидении ты кем?
3: На телевидении я работаю оператором.
1: Ну, получается, у нас как минимум один человек с музыкальным образованием, второй человек почти с музыкальным образованием, связанный со звукорежиссурой, да?
3: На самом деле нас тут двое, потому что у Олега...
1: Вот Олег схитрил и решил о себе правду не раскрывать. Ну ладно. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». Мы говорим о музыке, мы говорим о рок-концерте, который состоится 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Все подробности можно найти в группе ВКонтакте «Юнга Камы. Речные прогулки» и в группе «Ориганум». Скоро услышимся.

0: Проактивные березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, это рубрика «Проактивные березники». Сегодня у нас студия группа «Ориганум». Мы говорим о предстоящем концерте, который состоится 19 июня. С вами Максим Станкевич, а также ребята из группы: Даниил Плетенев, Олег Устратов, Софья Андреева, Максим Малинин. И мы уже знаем, что такое современный рок, причем в нем есть молодые ребята. И узнаем, чем ребята интересуются, помимо того, что занимаются музыкой. Хотя, для начала, вообще, о чем ваши тексты? А давайте автора текстов спросим. Максим, о чем ты пишешь песни?
2: Вообще, вдохновение у меня ловится зачастую очень рандомные моменты жизни. Рассказываю в текстах о том, что случится может с каждым.
1: Ну, например?
2: Ну, одна из песен у меня повествовала о том, как один человек, совершив ошибку в жизни, может быть, такую глупую,
1: раскаивается?
2: Нет.
1: Ищет спасения?
2: Он, может быть, и раскаивается, и, может быть, он принимает себя, но он понимает, что его жизнь прежней больше не будет. Сколько было случаев, когда люди по глупости купаются не в тех местах, падают, а потом парализованы на всю жизнь. Что у этого человека в голове? Об этом я также писал. У нас есть такая песня, но только в лоб об этом там не говорится. В всяком случае, это один из смыслов, который я вкладывал тогда.
1: Цена ошибки, да?
2: Да. У меня был человек, и есть, слава богу, жив-здоров, у которого была такая ситуация в жизни, что он упал, повредил спину, и после этого несколько месяцев был прикован к постели, и он не знал, встанет он или нет.
1: Ясно. Еще. Это как бы частный случай, да, еще что-то.
2: Это, да, это такие случаи. Любовь. Любовь в разных проявлениях тоже, про это мы писали. Тоже песни. В общем, о жизни в основном.
1: О жизни. То есть, ты рассказываешь истории или ты рассказываешь притчи?
2: Ну, это не какие-то сказки, ложь давний намек, как у Король и Шут, например. Угу. То есть это немного более обтекаемая штука. То есть,
1: а вообще, что об этом говорить? Да, у нас прозвучит пара песен, а еще лучше эти песни слушать вживую на концерте, правильно?
2: Так точно.
1: А чем занимаешься вообще в свободное время? То есть, что тебе нравится, кроме музыки?
2: Хотел бы играть в компьютер, но не успеваю.
1: Ясно.
3: Я могу добавить эту песню к себе. На самом деле, когда меня первый раз позвали в «Ориганум», я очень сильно сомневалась и первый раз даже отказалась. Но когда встретилась с Максимом, я, честно, не восприняла его сначала как музыканта, послушав все песни, не поняла сначала смысл. А потом, когда я спросила, о чем эти песни, потому что они настолько глубокие, что иногда человек просто не понимает смысла. И, в общем, очень много историй рассказал. Оказывается, у него есть несколько томов, тетрадей, в которых есть и зарисовки, он прекрасно рисует. И шикарные текста. Я иногда смотрю на слова и не знаю, что это за слова, вообще тесно. Вот. Богатый у него, очень сильный багаж знаний. Вот. И он мне рассказал про песни, рассказал про смысл. И я очень прониклась, и только, наверное, поэтому я сейчас здесь сижу.
1: А почему ты изначально не хотела группу?
3: Ну вот повторюсь, потому что для меня рок — это что-то вот такое агрессивное немножко.
1: То есть до того, как ты появилась в группе, ты не была рокером?
3: Я не была рокером, но я слушала альтернативу рока. Очень тоже интересное было звучание, но я как-то вот не придавала значения этому.
1: То есть слушать могу, петь не буду, да?
3: Да, что-то вот такое. Казалось, что там голос рву или еще что-то. Но на самом деле, напротив, эта группа открыла во мне иные краски моего голоса.
1: Отлично. Так, а чем занимаемся, кроме того, что мы учимся в колледже музыкальном? Кино, хотел сказать музыка, но не буду спрашивать.
3: Да, музыки действительно в моей жизни очень много. У меня две музыкальные группы, «Ориганум» и еще одна группа «Звучи».
1: В другом стиле?
3: В другом стиле, она более, наверное, эстрадная. Но основная группа, конечно, «Ориганум». Угу. Какой еще раз там просто? Чем занимаюсь?
1: Смотрим ли кино, читаем ли книги?
3: На самом деле на кино вообще нет времени. В основном играю на фортепиано. Очень пока...
1: Это как хобби или задание?
3: Это моя вообще деятельность на самом деле. Очень у меня пока сложно получается, но мне это безумно нравится. Думаю, что в будущем у меня будут хорошие успехи, потому что прямо погружаюсь, могу этим заниматься вообще постоянно.
1: Балдею, короче, от этого,
3: да. В свободное время сплю, потому что очень сильная загруженность, но она меня мотивирует, дает мне энергию, так что некогда отдыхать.
1: Ясно. Переходим к гитаристам. Ребята, которые, наверное, лучше играют, чем говорят, да, и все свое время проводят за гитарами. Олег Укратов, гитарист. Чем занимаешься помимо гитары? Ну, кроме того, что ты айтишник.
4: Ну, помимо гитары, вот, и, собственно, музыки, я еще люблю играть в компьютерные игры, смотреть аниме, читать комиксы и мангу. Вот это составляет основу моего досуга, наверное. Вот, люблю вещи с необычным визуальным стилем и сюжетами находить. Это дает как бы пищу для размышлений. И тоже и на творчество, наверное, влияет. И, мне кажется, позитивно влияет.
1: У вас в группе есть некие моменты, которые музыканты добавляют от себя? То есть как вот вообще у вас процесс творчества состоит? Есть какая-то общая канва, в которую вы все вписываетесь? Или каждый может вносить свое?
4: Ну, основной тон у нас задает Максим, как вот автор музыки и текстов. Но я думаю, каждый музыкант привносит что-то свое. И интерпретируя как бы заданные партии в своем стиле, привнося вот свои эмоции в них. И поэтому, безусловно, да, каждый музыкант по-своему влияет на финальный...
1: На общий звук, да?
4: Да, на финальное звучание группы.
1: Угу. Даниил, басист.
5: Я про Олегу кое-что добавлю сначала. Да, но это так. Вот, на самом деле, Олег тут чуть прибедняется, но мы, у него есть свой авторский проект. И мы его песни тоже исполняем, и на теплоходе они тоже прозвучат.
4: Да, мой сольный проект Arkham Freeze, или Air Freeze, если по-английски его произносить. Вот. В основном там более тяжелый материал, чем у Ориганум, но вот у меня есть несколько песен, которые отлично как бы вписываются в концертную канву. Они не тяжелые, а скорее такие драйвовые и танцевальные песни.
1: Там... Ты там вокалист?
4: Нет, я доверил исполнение ребятам, Соне и Максиму, потому что, ну, как бы в группе Ориганум...
1: Автор концепции самой, да, получается?
4: Ну, музыки и текстов, да.
1: Ага. Слушайте, друзья, интересно. Все больше появляется желание побывать на концерте. Даниил, ты чем занимаешься, когда убираешь из рук операторскую камеру и убираешь гитару?
5: На самом деле, моя страсть – это всякая сценическая техника. Я просто обожаю всем этим заниматься.
1: А, ну да, ты же звукорежиссер.
5: Да. Не только звукорежиссер, я еще и световиком работаю иногда. Вот. То есть, всякая сценическая подготовка к концертам, да, это вот прям, это моя страсть. Я этим очень много занимаюсь. Вот.
1: Короче, твое хобби, оно более такое техническое, оно связанное именно вот с этой индустрией, да?
5: Да.
3: Да, кстати.
5: А, ну да. Еще я фанат большой настольных игр.
2: Кинуть кубик, так сказать.
5: Покидать кубики, да. Кости. Вот, посидеть в хорошей компании и отдохнуть.
1: Хорошо. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». С вами Максим Станкевич. И еще несколько вопросов ребятам. Такой простой вопрос. Как вы считаете, можно ли в Березняках реализоваться творческому человеку? Не знаю, можете отвечать не в попад, можете друг друга перебивать. Можете...
2: Хором, да? Ну, это же слово.
1: Может ли творческий человек в Березняках самореализоваться?
3: На самом деле у нас в городе очень мало таких пространств для осуществления каких-то концертов. Ну, или очень мало людей, которые будут это все организовывать. Хотелось бы, конечно, чтобы прям проводились целые фестивали, потому что творческих людей действительно в Березняках много. Вот. Поэтому мы всеми руками за. Готовы выступать гораздо чаще. Просто...
1: Была бы площадка, да?
3: Да, была бы площадка. И люди. Потому что люди у нас, конечно, очень стеснительные.
1: Это те, кто выступает, или те, кто приходит?
3: Мы... Ну, мы зрители. Они, может, и будут слушать, но приходить... Не знаю.
1: То есть собрать людей все-таки как бы это некий отдельный труд, да? На мероприятие?
3: Да.
1: Ясно. Максим?
2: Да-да-да.
1: На твой взгляд, вообще творческим человеком быть в Березняках можно или же сложно?
2: Ну, вообще, необходимо, как по мне, потому что жизнь очень однообразная. Мы все-таки в промышленном районе таком находимся. У нас город основан благодаря промышленности, иначе никак бы не случилось. И поэтому в такой серой жизни, однообразной, рутинной...
3: Нужна отдушина.
2: Да, без этого никак, это просто необходимо. И оно так и получается. С годами все больше вижу людей, которые все равно тянутся к какому-то творчеству. Будь то живопись, музыка, кинематограф, литература, неважно. То есть всем это необходимо. Но чтобы больше людей имели к этому доступ, ну или хотя бы наглядный пример какой-то, нужно больше пространства для творческих людей. Потому что все заперты в своих квартирах.
1: То есть, по большому счету, не обязательно становиться там группой с мировой известностью. Достаточно быть просто, можно быть рабочим человеком, но при этом классно делать свою музыку, жить в небольшом городе типа Березники и, в принципе, быть счастливым человеком. И, или же все-таки есть стремление, хочу уехать в Москву, хочу покорить мир.
2: Ну, развить-то, конечно, проект хочется. Просто здесь я бы хотел, чтобы этих возможностей было больше для старта.
3: Лужники никто не отменял. Да. Все возможно.
1: Раз в 3 года можно и скататься,
3: конечно,
1: правильно?
3: Конечно, обязательно.
1: Так, ребята, Олег и Даниил, на ваш взгляд, творческому человеку в Березняках есть возможность раскрыться?
5: Возможности есть всегда, их надо искать, иногда даже на самом деле самим создавать. Вот, потому что, ну, под лежачий камень на самом деле вода не бежит, все мы это знаем. Как бы, если ты что-то хочешь, ты должен этого сам добиваться зачастую. Вот, но хотелось бы все-таки побольше мест, где можно выступать именно с авторской музыкой у нас в Березняках.
1: Да, я согласен, потому что в кафешках в основном играют каверы. Ну, туда люди приходят отдыхать. То есть они там, у них там конкретное задание, конкретная задача – прийти, выпить, отдохнуть.
2: Вообще, просто на 1000000% согласен.
3: Послушать песни, которые они знают.
1: Да.
4: Я думаю, что возможность самореализации во многом зависит от конкретного человека, который решил вдруг этим заняться. Если он сможет вписаться вот в то, какие возможности есть в городе, то, ну, наверное, реализуется. Но если у него желания вот какие-то отличающиеся от местных потребностей, то с этим будут проблемы, конечно.
1: И от местных возможностей, да?
4: Да.
1: Вообще, надо нам в Березняках создать профсоюз рокеров. Где-нибудь в администрации.
4: Движение какое-то.
1: Да, где-нибудь в администрации найти человека, который тоже такой скрытый рокер, выпросить площадку и действительно начать встречаться.
4: Насколько я слышал, когда-то... Насколько я слышал, когда-то вот так и было, что в городе был человек, который этим занимался. А вот потом все изменилось, и сейчас уже сложно. Даже вот фестиваль «Коммуникативная труба», когда его пытались возрождать, 2 раза прошло, а потом все как-то бросили.
1: Может быть, просто немного нужно масштаб снизить, потому что создать большое мероприятие – это реально сложно. Было движение в клубе «Поиск», которое было в ДК «Металлургах». И там раз в квартал действительно группы играли. Не обязательно играть много песен, да, можно сказать 3-4 песни, но как бы 3-4 группы, и это уже мероприятие там на 1.5 часа. В общем, друзья, нам есть о чем подумать. А пока давайте напомним, что у нас будет 19 июня.
3: Нет, на самом деле очень много людей, мне кажется, которые хотят прямо расслабиться, потому что все такие зажаты ходят, все такие грустные, вот эти все амебные. Просто кайфаните, приедьте, потанцуйте, потрясите телом, растряситесь и поймите, что жизнь одна. Мы каждую секунду стареем и думаем, что стоит, наверное, все-таки приехать и действительно просто побыть вообще такой немножко обезьянкой. И вообще это классно, это заряжает нас и действительно какие-то новые вот свершения. Так что приезжайте, танцуйте, кайфуйте, пейте, живите, жизнь одна. Кайфуйте.
4: Да, 19 июня на теплоходе Юнга Камы. Приходите, подвигайте телом и ощутите сильные чувства.
2: Большую плотность.
1: Бас, гитары, да?
5: Это была отсылка на песню.
1: Несколько пожеланий от вас нашим слушателям и вашим слушателям, и тем, кто вообще заинтересован в музыке и в творчестве.
3: Очень сейчас популярны песни про внутреннее состояние. И вот наши песни как раз-таки олицетворяют внутреннее состояние человека. Не просто расстались больно внутри, это что-то глубже. И можно это чувство понять через вот нашу музыку. Думаю, что у человека может происходить все хорошо в жизни, то есть в личной жизни, в работе, в карьере, но все равно что-то плохо, что-то внутри не так или что-то вот тревожит. И, возможно, наши песни будут откликаться вот в человеке. Так что послушайте, может, вы найдете свою действительную музыку.
1: Несколько пожеланий от Олега Устратова.
4: Я хочу пожелать слушателям этой программы найти нас в социальных сетях, ищите нас ВКонтакте, группа «Ориганум», и послушайте наши песни, вы испытаете кайф.
1: Особенно если вы рокер или бывший рокер.
4: Да. Если вы не рокер, вы станете рокером.
1: Да, тогда вы будущий рокер. Даниил?
5: Еще раз приглашаю всех на наш концерт 19 числа. Мы всех будем ждать, всем будем очень рады. Билеты продаются официально через онлайн-кассу, либо при приходе, по-моему, на сам теплоход, но их может уже не остаться. В группе ВКонтакте указан контактный номер и ссылка на покупку билетов.
1: Ясно. То есть билеты продаете не вы, билеты продает организатор. Все, точно. Кстати, друзья, мероприятие 12+, возрастное ограничение. Берем детей, но только старше 12. Пожелания от Максима?
2: Не умею в диктора, не умею в красивый текст какой-то. Просто хочу сказать, что все творческие люди, выходите из сумрака и слушайте музыку.
1: Отлично, друзья. Я тоже хочу пожелать вам, чтобы мы все, всем нам, чтобы мы все выходили из сумрака, слушали красивую музыку, слушали белое радио и слушали группу «Ориганум», в том числе 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Ну что, всем пока!
3: Всем пока, до встречи!
5: Пока, всем пока!
3: Мы не прощаемся, мы говорим до свидания.
1: Точно.

пытаюсь подобрать аккорд самой первой строчки. Первые штрихи на групповом портрете, первые шаги на дикой эстафете. А сколько веры и надежды с клея и картона, сегодня пишем хит. Нет, я сегодня дома.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

apart again. Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
5: 299-660.
2: Музыка без слов.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

«Музыка без слов». Forevermore known as a jazz.

0: for an hour.
1: Белая радио 96.6.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Интересно, как надо тренировать память, чтобы научиться забывать? Станислав Ежелец.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
5: 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: пароходе «Юнга-Камы».
1: Стартуем в Соликамске в 22:00. Причаливаем там же, в половине первого.
2: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
0: И мой тоже.
1: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
2: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
3: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
2: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
1: Ждем всех. Группа «Орегано».
4: Возрастная категория 12+.
5: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
6: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
7: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
6: 299-660. Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди постоянно придумывают себе проблемы. Почему бы не придумать себе счастье?

истоки и отправляемся в море лжи. И в этом путешествии слезы и бедствия, но мы гребем и гребем, несмотря на последствия. Такая наследственность. В каждом есть гений, но рулит последствия.

поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя суть. Кто-то

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660. 96.

0: второе и третье ТО в подарок. Лада-центр «Березники». Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702.
1: Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хорошо быть храбрым тигром. Попробуй быть храбрым кроликом. Японская пословица –

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
5: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: Белое радио.
3: 96,6 FM.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22:00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
4: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
6: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
7: Ждем всех. Группа «Ориганум».
8: Возрастная категория 12+.
9: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.
1: 299-660. Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой «Белого радио».

чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть люди, у которых как в современных магазинах. На витрине есть все, но зайдешь внутрь, а там пусто. Ауэрбах Бертольд.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2 13 702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26-6-300.
5: 26-6-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Бенджамин Франклин.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
3: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
2: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
3: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
2: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
3: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
3: 299-660.
4: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров.
5: Белое радио.
4: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ошибка. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: То, что рыба гниет с головы, оправдание хвоста. Евгений Евтушенко.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.
4: Музыка без слов.
5: Просто музыка.

0: как то, над чем он смеется. Гёте.
1: Реклама.
2: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
5: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
6: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
5: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
6: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
5: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
6: 266-300.
1: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио. Белое радио – эксклюзивная музыкальная коллекция. Белое радио 96,6 FM. Проактивные березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, всем привет и отличного настроения. С вами Белое радио и Максим Станкевич. И это наша рубрика про активные березники. И сегодня у меня очень активные гости, группа «Ориганум». Ребята, всем привет.
2: Всем привет.
3: Привет, привет. Привет.
1: Группа «Ориганум», а иначе рок-группа, группа, которая пишет свои песни, пишет свою музыку, и уже скоро у ребят будет концерт. Друзья, быстро пробегусь по именам. Сегодня у нас Даниил Плетенев, басист и звукарь.
4: Привет, привет.
1: Олег Устратов, гитарист.
5: Всем привет.
1: Софья Андреева, вокалистка.
6: Рада познакомиться.
1: И Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор текстов. Вот, все забрал на себя.
7: Всем привет.
1: Скромно так, да? Друзья, ну и главный повод, который мы сегодня, чуть не сказал, отмечаем. 19 июня у ребят будет настоящий живой концерт на теплоходе «Юнга Камы» в Соликамске. Что такое сегодня, друзья, настоящий живой концерт?
8: Сегодня настоящий рок-концерт – это когда мы выходим на сцену с нашими инструментами и даем жару, даем року.
1: Сколько ватт там будет мощи?
8: Все.
6: Сколько существует, да.
1: Ну что, друзья, давайте познакомимся. А сколько лет вообще существует группа?
7: Первые мысли создать группу были еще лет 7 назад. А первые активные действия пошли, наверное, года 2-3.
1: Это у нас Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор, и основатель группы. То есть можно сказать, что группа существует 3 года.
7: Порядка 3 лет, да.
1: Да, друзья. И с нового года, то есть уже почти 6 месяцев, полгода, песни группы «Ориганум» звучат на Белом радио. Вот ваш состав, он с самого начала такой, какой есть? Или же группа немного менялась?
4: Вообще у нас группа постоянно менялась. Вот, к примеру, самый молодой из участников нашей группы, ну, кто меньше всего у нас участвует пока что, это Олег, да.
1: Сколько времени уже?
8: Я участвую в этой группе примерно с начала 25-го года. То есть уже...
1: Слушай, ну так-то уже полтора года.
8: Уже так-то довольно давно, на самом деле.
1: Так что коллектив уже устоявшийся.
8: Как бы вот в текущем составе состав существует и активно действует. Вот.
1: Что у вас? Какие музыкальные инструменты?
6: Так, ну у нас есть две крутые гитары, два мощных вокалиста.
1: Один из них это я, да, один говорит
6: них,
1: Софья?
6: Один из них это я, да. Ну и бас-гитара. Ну, про гитару я уже сказала.
1: Как мы забыли, бас-гитара – это главный инструмент в роке, да?
6: Бас-гитара, да.
1: Слушайте, как у вас дела с барабанщиками? Я знаю, что это как бы такая больная тема для многих рокеров.
4: Это очень больная тема, да, особенно у нас в березниках, потому что на самом деле барабанщиков, ну, как казалось, не так много. Но мы вроде как подыскиваем себе, пока есть вариант, но...
7: Не будем пока раскрывать имен.
1: Слушайте, ну, с музыкальными инструментами понятно, а почему концерт вот выбрали на такой площадке оригинальной, на теплоходе «Юнга Камы»?
6: Потому что это неформальная обстановка, это что-то интересное вообще.
1: И вообще, с площадками тяжело, а там есть классное место, да?
6: Да.
1: Слушайте, а как часто вот у нас в Березниках и в крае... Ну, возьмем Соликамск. Березники и Соликамск. Как часто проходят концерты вне рамок каких-то кафе, вне рамок заведений?
4: По очевидным причинам у нас это происходит только летом, но потому что тепло, людям хочется отдыхать, а так, ну, у нас иногда происходят такие концерты уличные. Редко они рокового формата, то есть, как бы, ну, рок-сцены у нас в Березниках, ну, маловато, если честно, с нашей точки зрения. А тут вот есть возможность выступить на воде, в движении, с живым звуком.
1: Слушайте, а какой средний возраст вот ваших участников, ваших музыкантов? Вообще, потому что есть ощущение, есть мнение, что рок – это уже музыка, ну, достаточно таких поколенческих людей. То есть 40-летних рокеров я видел много, да, 20-летних рокеров я видел мало. Какой у вас средний возраст?
7: Ну, самый молодой у нас участник.
1: Участница?
7: Участница. Сколько лет?
6: Мне 19.
1: Вот. И рок нравится?
6: Безумно.
1: Безумно. А вообще рокеров много вот в вашей среде, в вашем окружении?
6: К сожалению, нет. Очень хотелось бы, чтобы... Вообще рок для всех — это что-то такое немножко, наверное, страшное, что-то громкое, но на самом деле, мне кажется, вот именно даже взять наши песни, в них есть очень много глубины, в них есть очень много скрытых смыслов, которые можно на самом деле раскрыть по-своему. То есть рок — это что-то большее.
1: Я понимаю эти слова, потому что я вот всю жизнь тоже люблю рок. Почему? Потому что, как правило, в попсовых песнях очень примитивные тексты и, ну, скучновато, да? Рок — это всегда про некую глубину и действительно про некие смыслы. И поэтому, причем они очень часто лежат не на поверхности, а в таком ассоциативном ряде. Так, а с другими музыкантами в Березняках дружите?
8: Да, мы, конечно, поддерживаем... Так, общение с другими местными группами, например, с группой «Ньютон» или с группой «Добронариум», которые сейчас переехали в Пермь. Вот, например, они помогали нам с распространением информации о нашем концерте 19 числа, и мы также ответили им распространением о их концертах. Я думаю, это означает наши дружеские связи.
1: Согласен. Слушайте, а не было ли желания провести какой-то такой концерт, вот типа коммуникативной трубы, как был раньше, когда на одной площадке, на одном мероприятии объединяются, ну, несколько групп, 2-3 группы, 4 группы, чтобы реально собрать в Березняках такой хороший концерт, ну, чтобы было несколько сотен человек. Не просто там 20-30, да, а вот прям такая нормальная аудитория собралась.
4: На самом деле мы такой концерт уже провели в том году.
1: И я о нем не знал. Да. Меня на нем не было.
4: Весной мы проводили фестиваль такой небольшой, закрытый.
1: Rock Life Fest. Закрытый.
4: Ну, он в закрытом помещении, потому что было холодно еще, мы провели его в закрытом помещении.
1: Народ собрался? Вообще люди пришли?
4: Ну, да, скупили все билеты.
1: Ну, в принципе, этого достаточно. В этом году планируется такое мероприятие?
4: Очень бы хотелось, но там есть проблемы с
1: организационной. Да. Слушайте, друзья, если у вас такое мероприятие будет зарождаться, я готов поучаствовать в качестве информационного партнера. Белорадио примет участие, потому что мы любим рок. А давайте поговорим немного о личном. То, что вы музыканты, это понятно. А чем вы занимаетесь в основное рабочее время? Потому что, я так понимаю, музыка — это все-таки не профессионально. Музыка — это больше хобби. Или же я ошибаюсь? Кто-то здесь профессиональный музыкант?
7: Профессиональный музыкант...
1: Максим Малинин у микрофона.
7: В моем понимании профессиональный музыкант — тот, кто зарабатывает музыкой на жизнь.
1: Да.
7: То есть это его основной профиль, правильно? Ну, у нас таких нет. И таких, в принципе, единицы в городе. Вот. Ну, вот на нашем примере, если... Я люблю музыку и занимаюсь ею уже несколько лет. А основной у меня род деятельности — это работа в шахте.
1: Вот только хотел сказать, я шахтер.
7: Да.
1: Так, ну, нормально. Зато есть возможность покупать хорошую гитару, хорошее оборудование. Так, переключаемся. Софья у нас.
6: На самом деле, я учусь в таком приличном заведении, музыкальный колледж, на отделении хоровой дирижер. Очень, да,
1: немножко парнями, да?
6: Нестыковка такая случилась, что тут и рок, и дирижирование.
1: Не вижу как бы противоречий, потому что то музыка, и здесь музыка.
6: Ну да, согласна, но немножко все равно разделение есть. В моем понимании все-таки классическая музыка и рок — это все равно немножко с разным характером музыка. Поэтому в колледже я все-таки такая собранная, а в рок-версии своей я могу расслабиться. Да, абсолютно согласна. Беру такие высокие ноты, что я вообще не подозревала никогда, что могу так петь, за что благодарна ребятам. Вот. Так что очень интересный опыт. Вообще не думала я, что когда-нибудь буду петь в музыкальной какой-то рок-группе, потому что для меня, как и для многих, думаю, рок — это что-то вот такое агрессивное.
1: В музыкальный колледж ты пошла сознательно?
6: Мне мама туда приехала.
1: Спасибо маме, да?
6: Спасибо маме, да. Не пожалела. Очень замечательные учителя. Вот. Но не мешает никак вообще контактировать с группой. Правда, сейчас

0: основная часть моей жизни.
1: Ясно. Даниил?
2: Да, вот буквально пару лет я на самом деле закончил Вознюковское музыкальное училище, где сейчас учится Софья. Позже ожидает. Вот, на специальный звукооператора. Вот, по профессии работаю, но на полставки. А так, основной род деятельности у меня все-таки пока что это телевидение.
1: А на телевидении ты кем?
2: На телевидении я работаю оператором.
1: Ну, получается, у нас как минимум один человек с музыкальным образованием, второй человек почти с музыкальным образованием, связанный со звукорежиссурой, да?
2: На самом деле нас тут двое, потому что у Олега...
1: Вот Олег схитрил и решил о себе правду не раскрывать. Ну ладно. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». Мы говорим о музыке, мы говорим о рок-концерте, который состоится 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Все подробности можно найти в группе ВКонтакте «Юнга Камы. Речные прогулки» и в группе «Ориганум». Скоро услышимся.

задушенном свете, закрывая глаза, мы как будто одни на планете. Но мы знаем, что там, в тени перед сценой,

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Неоферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660. Белое радио 96.6.
5: Проактивные Березники. О том, что происходит в нашем городе.
6: Друзья, это рубрика «Проактивные Березники». Сегодня у нас студия группа «Ориганум». Мы говорим о предстоящем концерте, который состоится 19 июня. С вами Максим Станкевич, а также ребята из группы: Даниил Плетенев, Олег Устратов, Софья Андреева, Максим Малинин. И мы уже знаем, что такое современный рок, причем в нем есть молодые ребята. И узнаем, чем ребята интересуются, помимо того, что занимаются музыкой. Хотя, для начала, вообще, о чем ваши тексты? А давайте автора текстов спросим. Максим, о чем ты пишешь песни?
7: Вообще, вдохновение у меня ловится зачастую очень рандомные моменты жизни. Рассказываю в текстах о том, что случится может с каждым.
6: Ну, например?
7: Ну, одна из песен у меня повествовала о том, как один человек, совершив ошибку в жизни, может быть, такую глупую,
6: раскаивается?
7: Нет.
6: Ищет спасения?
7: Он, может быть, и раскаивается, и, может быть, он принимает себя, но он понимает, что его жизнь прежней больше не будет. Сколько было случаев, когда люди по глупости купаются не в тех местах, падают, а потом парализованы на всю жизнь. Что у этого человека в голове? Об этом я также писал. У нас есть такая песня, но только в лоб об этом там не говорится. В всяком случае, это один из смыслов, который я вкладывал тогда.
6: Цена ошибки, да?
7: Да. У меня был человек, и есть, слава богу, жив-здоров, у которого была такая ситуация в жизни, что он упал, повредил спину, и после этого несколько месяцев был прикован к постели, и он не знал, встанет он или нет.
6: Ясно. Еще. Это как бы частный случай, да, еще что-то.
7: Это, да, это такие случаи. Ну, любовь. Любовь в разных проявлениях тоже, про это мы писали. Тоже песни. В общем, о жизни в основном.
6: О жизни. То есть ты рассказываешь истории или ты рассказываешь притчи?
7: Но это не какие-то сказки, ложь давний намек, как у «Король и Шут», например.
6: Угу.
7: То есть это немного более обтекаемая штука.
6: А вообще, что об этом говорить? Да, у нас прозвучит пара песен, а еще лучше эти песни слушать вживую на концерте, правильно?
7: Так точно.
6: А чем занимаешься вообще в свободное время? То есть что тебе нравится, кроме музыки?
7: Хотел бы играть в компьютер, но не успеваю.
6: Ясно.
8: Я могу добавить эту песню, Максим. На самом деле, когда меня первый раз позвали в «Ориганум», я очень сильно сомневалась и первый раз даже отказалась. Но когда встретилась с Максимом, я, честно, не восприняла его сначала как музыканта, послушав все песни, не поняла сначала смысл. А потом, когда я спросила, о чем эти песни, потому что они настолько глубокие, что иногда человек просто не понимает смысла. И, в общем, очень много историй рассказал. Оказывается, у него есть несколько томов, тетрадей, в которых есть и зарисовки, он прекрасно рисует, и шикарные текста. Я иногда смотрю на слова и не знаю, что это за слова, вообще, честно. Вот. Богатый у него, очень сильный багаж знаний. Вот. И он мне рассказал про песни, рассказал про смысл, и я очень прониклась, и только, наверное, поэтому я сейчас здесь сижу.
6: А почему ты изначально не хотела группу?
8: Ну вот повторюсь, потому что для меня рок — это что-то вот такое агрессивное немножко.
6: То есть до того, как ты появилась в группе, ты не была рокером?
8: Я не была рокером, но я слушала альтернативу рока. Очень тоже интересное было звучание, но я как-то вот не придавала значения этому.
6: То есть
8: вот...
6: слушать могу, петь не буду, да?
8: Да, что-то вот такое. Казалось, что там голос рву или еще что-то. Но на самом деле, напротив, эта группа открыла во мне иные краски моего голоса.
6: Отлично. Так, а чем занимаемся, кроме того, что мы учимся в колледже музыкальном? Угу. Кино, хотел сказать музыка, но не буду спрашивать.
8: Да, музыки действительно в моей жизни очень много. У меня две музыкальные группы, Орегано и еще одна группа Звучи.
6: В другом стиле?
8: Ну, в другом стиле, она более, наверное, эстрадная. Но основная группа, конечно, Орегано. Uh-huh. Какой еще раз там просто? Чем занимаюсь?
6: Смотрим ли кино, читаем ли книги?
8: На самом деле на кино вообще нет времени. В основном играю на фортепиано. Очень пока...
6: Это как хобби или как задание?
8: Это моя вообще деятельность на самом деле. Очень у меня пока сложно получается, но мне это безумно нравится. Думаю, что в будущем у меня будут хорошие успехи, потому что прямо погружаюсь, могу этим заниматься вообще постоянно.
6: Балдею, короче, от этого.
8: Да. В свободное время сплю, потому что очень сильная загруженность, но она меня мотивирует, дает мне энергию, так что некогда отдыхать.
6: Ясно. Переходим к гитаристам. Ребята, которые, наверное, лучше играют, чем говорят, да, и все свое время проводят за гитарами. Олег Укратов, гитарист. Чем занимаешься помимо гитары? Ну, кроме того, что ты айтишник.
0: Ну, помимо гитары, вот, и, собственно, музыки, я еще люблю играть в компьютерные игры, смотреть аниме, читать комиксы и мангу. Вот это составляет основу моего досуга, наверное. Вот, люблю вещи с необычным визуальным стилем и сюжетами находить. Это дает пищу для размышлений. И тоже и на творчество, наверное, влияет. И, мне кажется, позитивно влияет.
6: У вас в группе есть некие моменты, которые музыканты добавляют от себя? То есть как вот вообще у вас процесс творчества состоит? Есть какая-то общая канва, в которую вы все вписываетесь? Или каждый может вносить свое?
0: Ну, основной тон у нас задает Максим, как вот автор музыки и текстов. Но я думаю, каждый музыкант привносит что-то свое. И интерпретируя как бы заданные партии в своем стиле, привнося вот свои эмоции в них. И поэтому, безусловно, да, каждый музыкант по-своему влияет на финальный...
6: На общий звук, да?
0: Да, на финальное звучание группы.
6: Угу. Даниил, басист. Басист.
9: Я про Олегу кое-что добавлю сначала. Да, но это так. Вот, на самом деле, Олег тут чуть прибедняется, но у него есть свой авторский проект. И мы его песни тоже исполняем, и на теплоходе они тоже прозвучат.
0: Да, мой сольный проект Архам Фриз, или Air Фриз, если по-английски его произносить. Вот. В основном там более тяжелый материал, чем у Ориганум, но вот у меня есть несколько песен, которые отлично как бы вписываются в концертную канву. Они не тяжелые, а скорее такие драйвовые, танцевальные песни.
6: Там. Ты там вокалист?
0: Нет, я доверил исполнение ребятам, Соне и Максиму, потому что, ну, в группе Орегано...
6: Автор концепции самой, да, получается?
0: Ну, музыки и текстов, да.
6: Ага. Слушайте, друзья, интересно. Все больше появляется желание побывать на концерте. Даниил? Ты чем занимаешься, когда убираешь из рук операторскую камеру и убираешь гитару?
9: На самом деле, моя страсть – это всякая сценическая техника. Я просто обожаю всем этим заниматься.
6: А, ну да, ты же звукорежиссер.
9: Да. Не только звукорежиссер, я еще и световиком работаю иногда. Вот. То есть, всякая сценическая подготовка к концертам, да, это вот прям, это моя страсть. Я этим очень много занимаюсь. Вот.
6: Короче, твое хобби, оно более такое техническое, но связанное именно вот с этой индустрией, да?
9: Да.
8: Да, кстати.
9: А, ну да. Еще я фанат большой настольных игр.
7: Кинуть кубик, так сказать.
9: Покидать кубики, да. Кости. Вот, посидеть в хорошей компании и отдохнуть.
6: Хорошо. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». С вами Максим Станкевич. И еще несколько вопросов ребятам. Такой простой вопрос. Как вы считаете, можно ли в Березняках реализоваться творческому человеку? Не знаю, можете отвечать не в попад, можете друг друга перебивать. Можете...
7: Хором, да? Ну, это хором, же слово.
6: Может ли творческий человек в Березняках самореализоваться?
8: На самом деле у нас в городе очень мало таких пространств для осуществления каких-то концертов. Ну, или очень мало людей, которые будут это все организовывать. Хотелось бы, конечно, чтобы прям проводились целые фестивали, потому что творческих людей действительно в Березняках много. Вот. Поэтому мы всеми руками за. Готовы выступать гораздо чаще. Просто...
6: Была бы площадка, да?
8: Да, была бы площадка. И люди. Потому что люди у нас, конечно, очень стеснительные.
6: Это те, кто выступает, или те, кто приходит?
8: Мы, ну, зрители. Они, может, и будут слушать, но приходить не знаю. Ага.
6: То есть собрать людей все-таки как бы это некий отдельный труд, да? На мероприятие?
8: Да.
6: Ясно. Максим?
7: Да-да-да.
6: На твой взгляд, вообще творческим человеком быть в Березняках можно или же сложно?
7: Ну, вообще необходимо, как по мне, потому что жизнь очень однообразная. Мы все-таки в промышленном районе таком находимся. У нас город основан благодаря промышленности, иначе никак бы не случилось. И поэтому в такой серой жизни, однообразной, рутинной...
8: Нужна отдушина.
7: Да, без этого никак, это просто необходимо. И оно так и получается. С годами все больше вижу людей, которые все равно тянутся к какому-то творчеству. Будь то живопись, музыка, кинематограф, литература, неважно. То есть всем это необходимо. Но чтобы больше людей имели к этому доступ, ну или хотя бы наглядный пример какой-то, нужно больше пространства для творческих людей. Потому что все заперты в своих квартирах.
6: То есть, по большому счету, не обязательно становиться там группой с мировой известностью. Достаточно быть просто... Можно быть рабочим человеком, но при этом классно делать свою музыку, жить в небольшом городе типа Березняки и, в принципе, быть счастливым человеком. И, или же все-таки есть стремление, хочу уехать в Москву, хочу покорить мир?
7: Ну, развить-то, конечно, проект хочется. Просто здесь я бы хотел, чтобы этих возможностей было больше для старта.
8: Лужники никто не отменял. Да. Все возможно.
6: Раз в три года можно и скататься,
8: конечно,
6: правильно?
8: Конечно, обязательно.
6: Так, ребята, Олег и Даниил, на ваш взгляд, творческому человеку в Березняках есть возможность раскрыться?
9: Возможности есть всегда, их надо искать, иногда даже на самом деле самим создавать. Вот, потому что, ну, под лежачий камень на самом деле вода не бежит, все мы это знаем. Как бы, если ты что-то хочешь, ты должен этого сам добиваться зачастую. Вот, но хотелось бы все-таки побольше мест, где можно выступать именно с авторской музыкой у нас в Березняках.
6: Да, я согласен, потому что в кафешках в основном играют каверы, но туда люди приходят отдыхать. То есть они там, у них там конкретное задание, конкретная задача – прийти, выпить, отдохнуть.
7: Вообще, просто на 1000000% согласен.
8: Послушать песни, которые они знают.
6: Да.
0: Я думаю, что возможность самореализации во многом зависит от конкретного человека, который решил вдруг этим заняться. Если он сможет вписаться вот в то, какие возможности есть в городе, то, ну, наверное, реализуется. Но если у него желания вот какие-то отличающиеся от местных потребностей, то с этим будут проблемы, конечно.
6: И от местных возможностей, да?
0: Да.
6: Вообще, надо нам в Березняках создать профсоюз рокеров. Где-нибудь в администрации.
0: Движение какое-то.
6: Да, где-нибудь в администрации найти человека, который тоже такой скрытый рокер, выпросить площадку и действительно начать встречаться. Ну,
0: насколько я слышал, когда-то... Насколько я слышал, когда-то вот так и было, что в городе был человек, который этим занимался, а вот потом все изменилось, и сейчас уже сложно. Даже вот фестиваль «Коммуникативная труба», когда его пытались возрождать, два раза прошло, а потом все как-то бросили.
6: Может быть, просто немного нужно масштаб снизить, потому что создать большое мероприятие – это реально сложно. Было движение в клубе «Поиск», которое было в ДК «Металлургах». И там раз в квартал действительно группы играли. Не обязательно играть много песен, да, можно сказать 3-4 песни, но как бы 3-4 группы, и это уже мероприятие там на 1.5 часа. В общем, друзья, нам есть о чем подумать. А пока давайте напомним, что у нас будет 19 июня.
8: Нет, на самом деле очень много людей, мне кажется, которые хотят прямо расслабиться, потому что все такие зажаты ходят, все такие грустные, вот эти все омёбные. Просто кайфаните, приедьте, потанцуйте, потрясите телом, растряситесь и поймите, что жизнь одна. Мы каждую секунду стареем и думаем, что стоит, наверное, все-таки приехать и действительно просто побыть вообще такой немножко обезьянкой. И вообще это классно, это заряжает нас и действительно какие-то новые вот свершения. Так что приезжайте, танцуйте, кайфуйте, пейте, живите, жизнь одна. Кайфуйте.
0: Да, 19 июня на теплоходе Юнга Камы. Приходите, подвигайте телом и ощутите сильные чувства.
7: Большую плотность.
6: Бас, гитары, да?
9: Это была отсылка на песню.
6: Несколько пожеланий от вас нашим слушателям и вашим слушателям, и тем, кто вообще заинтересован в музыке и в творчестве.
8: Очень сейчас популярны песни про внутреннее состояние. И вот наши песни как раз-таки олицетворяют внутреннее состояние человека. Не просто расстались больно внутри, это что-то глубже. И можно это чувство понять через вот нашу музыку. Думаю, что у человека может происходить все хорошо в жизни, то есть в личной жизни, в работе, в карьере, но все равно что-то плохо, что-то внутри не так или что-то вот тревожит. И, возможно, наши песни будут откликаться вот в человеке. Так что послушайте, может, вы найдете свою действительно музыку.
6: Несколько пожеланий от Олега Устратова.
0: Я хочу пожелать слушателям этой программы найти нас в социальных сетях, ищите нас ВКонтакте, группа «Ориганум». И послушайте наши песни, вы испытаете кайф.
6: Особенно если вы рокер или бывший рокер.
0: Да. Если вы не рокер, вы станете рокером.
6: Да, тогда вы будущий рокер. Даниил?
9: Еще раз приглашаю всех на наш концерт 19 числа. Мы всех будем ждать, всем будем очень рады. Билеты продаются официально через онлайн-кассу, либо при приходе, по-моему, на сам теплоход, но их может уже не остаться. В группе ВКонтакте указан контактный номер и ссылка на покупку билетов.
6: Ясно. То есть билеты продаете не вы, билеты продает организатор. Все, точно. Кстати, друзья, мероприятие 12+, возрастное ограничение. Берем детей, но только старше 12. Пожелания от Максима?
7: Не умею в диктора, не умею в красивый текст какой-то. Просто хочу сказать, что все творческие люди, выходите из сумрака и слушайте музыку.
6: Отлично, друзья. Я тоже хочу пожелать вам, чтобы мы все, всем нам, чтобы мы все выходили из сумрака, слушали красивую музыку, слушали белое радио и слушали группу «Ориганум». В том числе 19 июня в Соликамске на теплоходе Юнга Камы. Ну что, всем пока.
8: Всем пока, до встречи.
9: Пока, всем пока.
8: Мы не прощаемся, мы говорим до свидания.
6: Точно.

истории. Фотографии станут старыми фотографиями, а поездки и встречи – воспоминаниями. Но это еще не история. Это происходит сейчас.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
4: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
6: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
7: Ждем всех. Группа «Ориганум».
8: Возрастная категория 12+.
9: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самый верный способ справиться с соблазном – струсить. Марк Твен.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Следите за вашей речью. Она показатель того, что вас наполняет. Амумом.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните
4: 29-01-01.
6: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
7: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
6: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
7: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
6: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26-6-300.
2: 26-6-300. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио.

Cannot create anything, cannot.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
4: 299-660.
1: Музыка без слов.
2: Просто музыка.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-09-58.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-08-90.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лег» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. Лего также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к Лего стандартного размера. Наборы Лего поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к Лего во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с Лего. Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из Лего, только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билланд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате Лего было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью, игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных кубиков Лего. В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система Лего уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов. С открытием в 1968 году первого Леголенда компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом Лего был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня Леголенд привлекает более 1 миллиона посетителей в год. А тогда, в 1968 году, Лего добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в Лего. Затем последовали фигурки людей Лего, и в 1977 году были представлены технические наборы Лего, из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянием моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей Лего, которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов Лего, посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». Лего также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели Лего, и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый стиль жизни Лего, под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра Лего». Это была попытка привнести отличительные черты Лего в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать Лего более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели Лего на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки Лего, когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка «Лего» будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок «Лего». 70 тысяч взрослых – именно столько зарегистрированных фанов группы «Лего» в интернете. И это доказывает, что «Лего» уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек – именно столько фанов в «Лего-клуб». Если все кирпичики «Лего», проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания «Лего» произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что «Лего» — это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве. Здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине. Пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность. В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им.

в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5 500 акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантацией прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без. Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании Липтон. Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек.
Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Иде Стем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе.
Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Mikrimiki 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 92-м году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 94-м году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП Nokia 7110. Затем год спустя первую модель телефона с цветным экраном Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой Nokia 7650, а также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-классом. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками.
Если доход компании не растет на 25% в год, сказал однажды Йорма Алила, то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла. Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихомуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля. И в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м. И первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Тоичи Оно была задумана уникальная система управления производства – Канбан, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций –
обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом – в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические исследования. Между тем, экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем. Кроме этого, в 90-е годы Toyota успела выпустить свой 90-миллионный автомобиль и открыть Toyota Training Center во Владивостоке. В 1996 году был открыт Toyota Training Center в Москве. Тогда же началось производство четырехтактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива. Затем, помимо Prius, было объявлено о запуске в производство модели Raum. Потом появился Avensis, а также новое поколение культового внедорожника Land Cruiser 100.
1999 году на конвейере компании был выпущен 100-миллионный автомобиль. Компания не останавливалась, а наоборот набирала обороты в развитии и покорении рынка автомобильных концернов. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. Отметим, что в 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках Формулы-1. Ну и, конечно же, сегодня автомобили марки Toyota собираются и в России. Например, возле Санкт-Петербурга проходит сборка седана Toyota Camry, а сборка еще одной модели, внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, началась в феврале 2013 года на заводе компании Sollers, расположенном во Владивостоке. Ну и, подводя итоги, можно сказать, что компания Toyota была мировым лидером продаж с 2008 по 2010 год. Но в 2011 году ее успеху помешала череда неприятностей, скандал с отзывами в США, землетрясение в Японии и наводнение в Таиланде, отразившееся на поставках автомобилей. Однако в 2012-м компания вновь стала мировым лидером автомобилестроения и, возможно, окажется им в 2013-м. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – нажевательной резинки. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Винта Фреш, Биг Ред, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Wrigley занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Pikey, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожжей. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Wrigley's» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Wrigley's» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Wrigley's» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Wrigley's» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Wrigley's» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Wrigley's». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Wrigley's» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, пять в Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. «Wrigley's» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.